0: Шванганго Росси Ярджай.
1: А ты го подумал, но бога моя сванса сердце мигал.
0: И чики пошелюдку за сияр. Пока сиган шугать, а позже гадя пьяся моя меня нин.
1: Ой, как там плаву сибу вег. Ты аля гога, пырты га панг соцан репетири туртагай. Ты дуга глина не хей.
2: Вау, пырты!
3: More hits, more fun, back to back.
4: Swag na swag.
3: More sa hapon.
4: More sa hapon.